0: TDI. Само хитови.
1: Само хитови.
2: Маркетинг Радио X 060 6444 791. Маркетинг Радио X 060 6444 791.